0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Музыка для тех. Музыка для тех.

путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: пластина, и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Смысл прост. История одной фразы. Шиворот на выворот. Сейчас это вроде бы вполне безобидное выражение, а когда-то оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина сажали задом наперед на лошадь, вывернутой наизнанку одежде. И в таком вот виде опозоренного возили по городу под свист и улюлюканье уличной толпы.
1: Смысл прост. История одной фразы.
3: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Овны. 15 июля вы будете мощно двигаться вперед в одиночку, если вовремя устраните досадные помехи со своего пути.
1: Тельцы. Для начала вам нужно определиться с ближайшими целями и расставить приоритеты, а потом сможете вернуться к текущим делам.
0: Близнецы. В среду полезным окажется общение с коллегами на рабочие темы. Вам подскажут наиболее простое и разумное решение важных вопросов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Если вам не удастся вырваться вперед, то постарайтесь хотя бы не отстать от остальных. Погоня будет стоить слишком тяжелых усилий.
0: Львы. 15 июля вы будете весьма чувствительны к любым критическим замечаниям по поводу каких-то ваших непродуманных и безрассудных поступков.
1: Девы. Впереди новый рывок к профессиональному успеху. И все ваши мысли будут вращаться вокруг деловых отношений.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вас посетит чувство тревожности и неуверенности в правильности того, что вы делаете.
1: Скорпионы. Уверенность для вас – не пустой звук. Дайте своим близким понять, что вы как никогда нуждаетесь в их любви и поддержке.
0: Стрельцы. 15 июля удача коснется ваших профессиональных и интеллектуальных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Пора ограничить неуемный полет своих мыслей и постараться втиснуть их в рамки реальности.
0: Водолеи. В среду полезными окажутся советы людей, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе.
1: Рыбы. Вам кажется, что вы теряете контроль над финансовой ситуацией. Не паникуйте. Просто не заходите в магазины до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: It's the mother, it's the mother of insight.

0: Есть такая песня.
1: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
1: Бытовые истории.

путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Семье, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых зэнсин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Овны. 15 июля вы будете мощно двигаться вперед в одиночку, если вовремя устраните досадные помехи со своего пути.
1: Тельцы. Для начала вам нужно определиться с ближайшими целями и расставить приоритеты, а потом сможете вернуться к текущим делам.
0: Близнецы. В среду полезным окажется общение с коллегами на рабочие темы. Вам подскажут наиболее простое и разумное решение важных вопросов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Если вам не удастся вырваться вперед, то постарайтесь хотя бы не отстать от остальных. Погоня будет стоить слишком тяжелых усилий.
0: Львы. 15 июля вы будете весьма чувствительны к любым критическим замечаниям по поводу каких-то ваших непродуманных и безрассудных поступков.
1: Девы. Впереди новый рывок к профессиональному успеху. И все ваши мысли будут вращаться вокруг деловых отношений.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вас посетит чувство тревожности и неуверенности в правильности того, что вы делаете.
1: Скорпионы. Уверенность для вас – не пустой звук. Дайте своим близким понять, что вы как никогда нуждаетесь в их любви и поддержке.
0: Стрельцы. 15 июля удача коснется ваших профессиональных и интеллектуальных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Пора ограничить неуемный полет своих мыслей и постараться втиснуть их в рамки реальности.
0: Водолеи. В среду полезными окажутся советы людей, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе.
1: Рыбы. Вам кажется, что вы теряете контроль над финансовой ситуацией. Не паникуйте. Просто не заходите в магазины до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
3: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Бытовые истории.

путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.

0: Ян бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Новинка этой

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Смысл прост. История одной фразы.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Овны. 15 июля вы будете мощно двигаться вперед в одиночку, если вовремя устраните досадные помехи со своего пути.
1: Тельцы. Для начала вам нужно определиться с ближайшими целями и расставить приоритеты, а потом сможете вернуться к текущим делам.
0: Близнецы. В среду полезным окажется общение с коллегами на рабочие темы. Вам подскажут наиболее простое и разумное решение важных вопросов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Если вам не удастся вырваться вперед, то постарайтесь хотя бы не отстать от остальных. Погоня будет стоить слишком тяжелых усилий.
0: Львы. 15 июля вы будете весьма чувствительны к любым критическим замечаниям по поводу каких-то ваших непродуманных и безрассудных поступков.
1: Девы. Впереди новый рывок к профессиональному успеху. И все ваши мысли будут вращаться вокруг деловых отношений.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вас посетит чувство тревожности и неуверенности в правильности того, что вы делаете.
1: Скорпионы. Уверенность для вас – не пустой звук. Дайте своим близким понять, что вы как никогда нуждаетесь в их любви и поддержке.
0: Стрельцы. 15 июля удача коснется ваших профессиональных и интеллектуальных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Пора ограничить неуемный полет своих мыслей и постараться втиснуть их в рамки реальности.
0: Водолеи. В среду полезными окажутся советы людей, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе.
1: Рыбы. Вам кажется, что вы теряете контроль над финансовой ситуацией. Не паникуйте. Просто не заходите в магазины до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего и бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю всем продуктивного дня в нашей компании под хиты на любимой волне.

0: так.
1: Уважаемые слушатели, запоминайте, очередь на заправке теперь официально уважительная причина для опоздания на работу. Да, вы не ослышались. По данным ТАСС, это теперь такой же форс-мажор, как стихийное бедствие, срочный визит к врачу или выполнение гособязанностей. Так что если вы застряли на АЗС между бензовозом и чьим-то электросамокатом, вы не опаздываете, вы выживаете в зоне ЧС. Смело говорите на работе. Извините, я не проспал, я был в эпицентре стихийного бедствия под названием «Утро». Утренняя заправка и спасал двигатель страны. Всем зеленых светофоров и классного летнего вайба.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: 15 июля в 1240 году русские войска разбили шведов в Невской битве. В 1822 году открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. В 1975 году состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
6: Бытовые истории.

0: Все в этом мире строится на сравнениях, рейтингах и оценках. Но как бы то ни было, все, и лидеры, и аутсайдеры, не перестают верить в чудо, поскольку оно иногда имеет место быть. Если прилагать усилия, то все рано или поздно получится. Эта простая истина работает всегда.
1: Самая актуальная музыка.

0: Урок зоологии.
1: Петя, как называются существа, которые могут жить и в воде, и на суше?
2: Матросы, Марья Ивановна. Сау.
3: Пепелявы.
2: Черт бы побрал этих друзей, понимаешь? Знаешь, какую они сыграли со мной идиотскую шутку? Положили дамские трусики мне в карман.
1: И что, и твоя жена их обнаружила?
2: Нет, моя любовница.
1: Это не так уж страшно.
2: Она тут же позвонила моей жене и все рассказала.

0: Лев спрашивает у молодого инженера:
1: ну, а как у вас с высшей математикой?
2: Несчастная любовь.
1: Так, это как это?
2: Ну, я ее любил, но она мне так и не далась.
0: В кабинете стоматолога. В кабинете косметолога.
1: Доктор, вы можете мне помочь?
3: Ну, конечно, конечно.
1: Вот жена говорит, что у меня такая рожа, будто я все время ее обманываю.
0: Так, а теперь перестанем кривляться и расскажем честно, что вас по-настоящему беспокоит.

0: по-белорусски. Целуясь с иностранцами, не позволяйте им коверкать ваш родной язык.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Минутка мотивации на любимых волнах. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев «Терминатора» и «Звездных войн». Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движение человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
1: Бытовые истории.

0: 15 июля в 1240 году русские войска разбили шведов в Невской битве. В 1822 году открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. В 1975 году состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: Урок зоологии.
1: Петя, как называются существа, которые могут жить и в воде, и на суше?
2: Матросы, Марья Ивановна. Сау.
3: Пепелявы.
2: Черт бы побрал этих друзей, понимаешь? Okay. Знаешь, какую они сыграли со мной идиотскую шутку?
1: Okay.
2: Положили дамские трусики мне в карман.
1: И что, и твоя жена их обнаружила?
2: Нет, моя любовница.
1: А, ну, это не так уж страшно.
2: Она тут же позвонила моей жене и все рассказала.

0: Шеф спрашивает у молодого инженера:
1: ну, а как у вас с высшей математикой?
2: Несчастная любовь.
1: Так, это как это?
2: Ну, я ее любил, но она мне так и не далась.
0: В кабинете стоматолога. В кабинете косметолога.
1: Доктор, вы можете мне помочь?
3: Ну-ка, конечно, конечно.
1: Вот жена говорит, что у меня такая рожа, будто я все время ее обманываю.
0: Так, а теперь перестанем кривляться и расскажем честно, что вас по-настоящему беспокоит.

0: по-белорусски. Целуясь с иностранцами, не позволяйте им коверкать ваш родной язык.
1: В Чимале 16 часов 30 минут. Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Чимали 18 часов.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: назад. 15 июля в 1240 году русские войска разбили шведов в Невской битве. В 1822 году открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. В 1975 году состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Этот день тому назад.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фуд-трака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чемальский район 102.4 FM.

0: прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Луз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящее устройство все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно BD. В 2002 году ведущие предприятия по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч». Букву «И» в написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет синий-фиолетовый. Использование для считывающей оптики сине-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило вдвое сузить дорожку и увеличить плотность записи данных. BD только для чтения, например, для просмотра художественных фильмов в формате высокой четкости, а также для записи с возможностью перезаписи, способны в однослойном варианте вместить 27 гигабайт информации, в двухслойном, соответственно, 54 гигабайта. И это только начало Blu-ray эпохи.
5: Бытовые истории.

0: громко радио орет. Ча-ча-ча.
1: Дай мне мгновение только для меня.

0: Чимали, 19 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренностей животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
4: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатский

0: Амбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства упаковочного материала. Несмотря на то, что многое изменилось с 1930-х годов, картонные лотки для яиц остались точно такими же.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: каждый день. Приезжайте, будет вкусно. Фит-фуд-трак, один пункт назначения. Вкусно поесть,
1: вкусно поесть. Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшим

0: По мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхностей кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрне крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед одеяла с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – Ланкет, и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Snuggie перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажа пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Snuggie стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы – плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или у телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат. Налив себе.

пломбир. Я помню тот июнь, прозрачный и живой, где каждый тихий вдох был клятвой без конца. Но время, как песок, ушло сквозь нас с тобой, оставив след на контурах

Три часа. Алтай FM. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в XIX веке. Ведь сладости, изготовленные из сахара, были намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.

0: куда-то бежим.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как знаменитая игрушка «Радуга» стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота. Есть версия, что в 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинищим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала шагнула на стол, а затем на пол и собралась в тупое положение. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашел идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «слинки», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «Радуга».
1: Бытовые истории.

0: 6 часов. Алтай FM. Слушайте свежее.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 16 июля в 1748 году Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. В 1945 году на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв. В 1965 году торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Твое лето. Твое радио.

0: Прогноз погоды.
1: У микрофона Евгений Кулаков, в эфире прогноз погоды. В Чемальском районе в четверг, 16 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, днем до 32. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Красногорском районе без осадков, ночью 14-16, днем до плюс 30.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыс, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Гол как сокол. Страшно бедный, нищий человек. Обычно думают, что речь идет о птице. Но сокол, то есть сокол, здесь ни при чем. На самом деле сокол – старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая, голая чугунная болванка, закрепленная на цепях. И ничего лишнего. Смысл прост. История одной фразы.
2: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.